0: Весловке.
1: Амо!
0: Ройсете Ясденкена.
1: Амо!
0: Эте биосе фапросте. Так теклио, прочь по темене, сразбласли. Я не знаю.

0: А я вас милую, шебеси малформальскела.
1: И не сидь именом Акрополос.
0: Не дращете, милую вас, як странцы.

0: Послушайся.
1: Устройтесь. Эушения едем. До Шпанецка.
0: Пояснить.
1: Лишься я к ним не вратим. Идите, что сыны суд. Матери не шперки. Врач ты розмет. Мать и дядя мое